Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

загулял, я загулял, и от ласки я хмелею. Загулял, я загулял, ни о чем я не жалею.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать над белым светом.

siamo noi, sulla voi. Пронесутся они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: ручею.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Пота, потута!
0: Ага!

васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза. Как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

возьми нам снова. Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслажденье, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Слушай внимательно.

Добрый пятничный день, дорогие радиослушатели. С вами радио Лидер Диджей Светогорский. С вами до 16:00. Сегодня я хочу сделать небольшое объявление. Сегодня не будет у меня стола заказов, поэтому стол заказов примут следующие диджеи, которые будут эфирить после меня. Сегодня просто у меня большой тематический эфир, а посвящен он, конечно же, выпускным вечерам 2026 года. Выпускной бал на радиостанции Лидер. Я его назвал, потому что сегодня во всех школах проходят выпускные вечера. Конечно же, будет по Санкт-Петербургу, Пятому каналу. Каждый год проходит вечер встречи выпускников «Алые паруса» фестиваль. И поэтому радиостанция «Лидер», она не осталась в стороне. И я, конечно же, хочу посвятить эфир именно этому событию, выпускному балу 2026 году. И, конечно же, хочу начать эфир со стихотворения. Последняя страница дневника. Последнее прощай, любимой школе. Ты выпускник, и жизнь зовет. Рассказ судьбы составить новый. Пусть будет красочная и яркая твоя книга, и не окажется в ней тени грусти зла. Пусть станет каждая страница жизни украшена узорами любви, добра. Пусть будут все победы ощутимы, без ноток сожаления, тоски. Пусть путь прямой ведет себя успешно туда, где обитают главные мечты. И открывает наш эфир песню в исполнении Германа Блэка. Песня называется «Выпускной».

А мы продолжаем дальше, и я прочитаю следующее стихотворение. Еще вчера девчонки и мальчишки в припрыжку и с бантами в первый класс, и ранец, бутерброд, тетрадки, книжки, но пролетело время словно час. Экзамены сданы, на этом точка, казалось, сердце пой и пой душа, но где-то в глубине ты ждешь звоночка, идешь на выпускной ты не спеша. Красивые наряды выпускные, ребята и девчонки хороши, не дети, а уже совсем большие, а ведь недавно были малыши. Широкий будет пусть у вас дорога, пусть воплотятся цели и мечты, идти вперед упорно понемногу, не разводи вас, чтоб судьба мосты, чтоб каждый день вы сами рисовали, раскрашивая в яркие цвета, чтоб никогда друзья не предавали, чтоб окружали мир и доброта. Сейчас прозвучит песня в исполнении Иглис, Илгис и 3 январь. Песня называется «Выпускной».

Детство вам, увы, не повернуть. Вам предстоит пройти дорог так много, вы на пороге важных перемен. Желаю вам без страха и тревоги идти вперед уже вне школьных стен. Пускай вам покоряются вершины, а мир свои объятия распахнет, чтобы из мальчишек выросли мужчины, и пусть вам непременно повезет. Вы, девочки, красавицы такие, вам пожеланий всех не перечесть. Ну что, пора прощаться нам, родные, а напоследок главное – прочесть. Пусть жизнь не сломит вас, не напугает, вы справитесь со всем, что предстоит. Пускай успех все важное венчает, а в сердце огонек любви горит. И сейчас для вас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении «Иная». Песня называется «Выпускной».

Мы продолжаем дальше. Я прочитаю следующее стихотворение. Светлой грустью заполнилась школа. Не скрипит по доске белый мел. Новый путь вы откроете скоро. Вам еще предстоит столько дел. А сегодня мы все попрощаемся. В юность вы приоткроете дверь. Мы сквозь слезы все вам улыбаемся. Вы для младших детишек премьер. Заиграет мелодия медленно, наступил тот торжественный час, когда пары закружат кокетливо этот свой выпускной первый вальс. И учитель с улыбкой искренней вдруг слезинку украдкой смахнет и поймет эту чистую истину, отпускает вас в первый полет. Первый свой вы рассвет дружно встретите и шагнете во взрослую жизнь. Вам желаем счастливых билетиков впереди, чтобы был добрый сюрприз, чтобы с легкостью жизнь вы построили, не забыв школьных лет и друзей, чтобы за правое дело лишь спорили и успехов добились скорее. И сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Не детки». Песня называется «Выпускной».

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, а я подготовлю следующее стихотворение и прочитаю его для вас. Перед вами все дороги открывает выпускной, все сомнения, тревоги, неуверенность долой. Пусть удача улыбнется, пусть судьба балует вас, пусть у каждого наступит в этой жизни звездный час. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Никиты Камеди, а песня называется «Выпускной».

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Сегодня очень важный день, волнительный, счастливый. Для вас на новую ступень сейчас судьба ступила. И перед вами все пути открыты без сомнения. Желаем правильный найти и в нужном направлении. И пусть сопутствует успех вам в новой взрослой жизни. Добиться, чтобы цели всех легко, спокойно, быстро. Но через долгие года вы школу пронесите, и в сердцах своих ее всегда вы в памяти храните. Ваш выпускной чудесным днем в душе пусть остается. Желаем помнить вам о нем, пусть греет вас, как солнце. Сейчас прозвучит песня в исполнении «Дианчик», а песня называется «Выпускной».

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Следующее стихотворение. Последний школьный праздник, и слезы на глазах, промчались быстро годы, их не вернуть назад, уходят в жизнь большую, как в море корабли, мальчишки и девчонки, что быстро подросли. Пусть ждут вас приключения, и не терзает страх, не гнут сомнения, удача ждет в делах. Желаем выбрать верный путь каждому из вас. Вперед! А мы запомним ваш супер-мега-класс. Сейчас прозвучит песня в исполнении Кидсаль, выпускной.

Вот такая песня прозвучала, мы продолжаем дальше. Я прочитаю следующее стихотворение. Выпускной прекрасный праздник, поздравления прими. Эти светлые мгновения в памяти своей храни. Я желаю, чтобы успешной и красивой жизнь была, чтобы радостной и яркой была новая пора. Сейчас прозвучит песня в исполнении Максима Борисова и Димы Катькина. Песня называется «Выпускной».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Всегда своей дорогой идти мы вам желаем, и с выпускным сегодня сердечно поздравляем. Возможности побольше осуществить мечты, пускай побольше будет вокруг вас доброты. И сейчас, дорогие радиослушатели, Волжская школа исполнит песню «Выпускной».

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Прочитаю следующее стихотворение. В плавном ритме закружилось лето в вальсе выпускном. Я желаю, чтоб случилось счастье на пути твоем. Верно выбери дорогу и стремись вперед и ввысь. Пусть успехов будет много, пусть прекрасней будет жизнь. Сейчас прозвучит песня в исполнении Никиты Златоуста. А песня называется «Выпускной».

Прочитаю следующее стихотворение. Выпускной замечательный праздник, тайный пропуск он к жизни другой, и вчерашний еще старшеклассник старой школе помашет рукой. Все контрольные и дисциплины, все осталось теперь позади. Я желаю тебе быть счастливым, в жизнь большую и бесстрашно иди. Достижений тебе и успехов, и, конечно, огромной любви, море счастья, успеха и смеха, на твоем пускай будет пути. Пусть свершатся все планы надежды, а проблемы растают как дым. Поздравляю тебя с этим первым, с лучшим в мире твоем выпускным. Сейчас позвучит песня в исполнении Филурианы, Маранж, Братьяс, и песня называется «Выпускной 2.0».

Я прочитаю следующее стихотворение. Дороги новые в мир тебе открылись, иди смелей, не ведая преград. Желаем, чтобы в жизни все сложилось, что ослепляло золото наград. Будь тем, кем хочешь, вовсе не теряйся. Всегда верь только сердцу своему, живи легко, надейся и влюбляйся. Иди к мечте, готов будь ко всему. Сейчас прозвучит песня в исполнении Гантимура, выпускной.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Прощаться со школой будешь до утра. Рассвет свой новый встретишь уже взрослым. Окончен бал и детская игра. Настало время стать теперь серьезным. Желая, чтобы на выбранном пути тебя успехи ждали и удачи, и превращались робкие мечты в блестяще завершенные задачи. Не бойся жизни и ее проблем, идти вперед и уверенно и смело. Желаю, чтобы счастье у тебя всегда в душе цвело и зеленело. Сейчас прозвучит песня в исполнении Саши Санта. Выпускной. Разбросали свой пух на поля.

Незаметно, дорогие радиослушатели, прошел просто час эфира буквально на одной волне. Напоминаю, что сегодня у меня эфир посвящен вечеру последнему выпускному 2026, поэтому сегодня стола заказов не будет. Продолжается эфир, посвященный выпускному вечеру. Я прочитаю следующее стихотворение. Школьные годы теперь позади, новая жизнь уже ждет вас, ребята. Желаю себя в этом мире найти, пусть прочь уходят любые преграды. Вам нужно вперед постоянно шагать, чтобы другие там вам не шептали. Не стоит бояться о чем-то мечтать, вы сможете все, что себе пожелали. Успехи пускай всевозможные ждут, побед в вашей жизни пускай будет много. Желаю всем радостных светлых минут и только удачной счастливой дороги. Сейчас для вас прозвучит песня в исполнении группы «Любовные истории». Песня называется «Школа».

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Прочитаю следующее стихотворение. Сегодня день весьма особый, когда сбываются мечты, и за спиной осталась школа, учеба, парты и звонки, а впереди широкий путь, где ждут великие свершения. Пусть солнце радостного луч поможет мне добраться к цели, пусть неудачи закаляют, пускай вершины привлекают, пусть песни в жизни помогают, а все завистники рыдают. Сейчас, конечно, хочется отдельное спасибо сказать учителям, которые всегда с нами были весь школьный путь и которые учили и наших учеников, и которые сейчас наших родителей, наших детей и нас самих, конечно же, Денис Майданов исполнит песню «Учитель».

дрогнет однажды свет, и по следам далеких лет вновь к тебе вернусь, мой вдохновитель. В жизни такой большой сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой.

А я прочитаю следующее стихотворение. Школа останется в прошлом, с ней попрощайся сейчас. Школьные годы ты вспомнишь, в гости заглянешь не раз. Пусть мир большой открывает сотни дорог перед тобой. Путь свой единственный выбрать, вот в чем вопрос непростой. Пусть с тобой будет удача, пусть с тобой будет успех. Чтоб непростые задачи смог расколоть, как орех. Сейчас прозвучит песня в исполнении группы Тимофеев «Школьные друзья». Точнее, школьный выпускной, простите.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Пусть подарит выпускной восхитительный настрой, позитивом зарядит, на успехи вдохновит. Будут рядом пусть друзья, восхищается семья, свет, удачи с каждым днем, помогает пусть во всем. Сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Сова» выпускной.

Я прочитаю, дорогие радиослушатели, следующее стихотворение. Ты, прощайся со школой, наступил твой выпускной. Впереди тебе желаю, пусть чудесный и большой. Пусть ведут тебя дороги в направлении успешном. Добра желаю очень много, не делать выводов поспешных. Иди к мечте своей упорной, не сдавайся никогда. Нет невозможного на свете, ты верь в себя наверняка. Пусть будет множество препятствий, иди вперед и не робей. Друзей хороших пожелаю и успешных световых дней. Сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении диджея Константина и Юлии Тарн.

А мы, дорогие радиослушатели, продолжаем дальше. Я прочитаю следующее стихотворение. Пролетели годы словно миг, открываются нам новые просторы. Больше не нужны нам тетради и дневник. Попрощаемся сегодня мы со школой. Впереди надежды и мечты, в будущее входим без сомнений. Ведь стоим в начале мы пути, жизни новой, новых впечатлений. Все счастливые, нарядные вокруг, от девчонок просто глаз не отвести. Стали взрослыми разом вдруг. Мы годимся, мы выпускники. Сейчас, дорогие радиослушатели, я хочу поставить песенку в исполнении Александра Залилиева. Песня называется «Выпускной».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Буквально полчасика у меня остается, и я передаю эстафетную палочку Диджею Эвелине. Я хочу прочитать еще стихотворение. Поздравляю с радостным событием, полным ожиданий и надежд. Впереди ждут новые открытия, самый первый в жизни взят рубеж. Я желаю в жизни новой взрослой, выбрать путь свой правильно суметь. Ответы находить на все вопросы, а душою никогда не повзрослеть. Уроки перемены позади, сегодня с выпускным вас поздравляем. Пусть будет путь ваш светлым впереди, успехов и везения желаем. Мечта пусть манит яркой звездой, и планы все быстрее сбываются. И ангел молча охраняет за спиной, а в жизни только доброе случается. Сейчас прозвучит песня в исполнении группы Ночь Вин. Песня называется «Выпускной».

Вот такая песенка прозвучала, я прочитаю следующее стихотворение. Еще одной цели итог подведен тебя с выпускным замечательным днем. Пусть будет все классно, большие перспективы, чтоб рядом удача, добро, позитив. Дороги лишь ровной, по жизни судьбе, счастливой улыбки всегда на лице. И сейчас прозвучит песня, дорогие радиослушатели, в исполнении группы Айдиа. Выпускной.

А я прочитаю следующее стихотворение. Дорога в жизни открылась перед вами, путей запутанных клубок. Не ждите никого, решайте сами, что выбирать, где ваш огонек. Дорога будет сложной, будет разной, идите смело, не боясь преград. Усилия не могут быть напрасны, вас счастье ждет и радость от наград. Сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Именинник Шоу», выпускной.

А я прочитаю следующее стихотворение. Совсем недавно в первый класс вас мама с папой проводили, и вот уже последний раз вы книги школьные сложили. Желаю вам, чтобы этот старт был вдохновенным и успешным. Вставая из-за школьных парт, вы шли уверенно, неспешно, пусть каждый свой причал найдет, работу по душе освоит, пусть все свершит, приобретет, удачно жизнь свою построит. Сейчас для вас прозвучит песня в исполнении Александра Любимки, выпускной.

Осталось мне, дорогие радиослушатели, немного времени, буквально чуть меньше 20 минут. Я прочитаю следующее стихотворение. Ну вот и настал тот час, когда со школы ты прощаясь, даешь самому себе наказ, вперед идти не спотыкаясь. Пусть на жизненном пути тебя ждут радости, удача. Желаю я легко, чтоб ты мог справиться с любой задачей. Пускай большой прекрасный мир откроет для тебя все тайны. Пусть точен будет твой ориентир. Друзей не будет, пусть случайных. И не забудь свой выпускной, что крылья дал. Чтоб смог без страха однажды летом и весной вершин достичь за пару взмахов. Сейчас для вас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня в исполнении Лины Никовой. Выпускной.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Я прочитаю следующее стихотворение. Отзвенели школьные звонки, позади экзамены, тревоги. Повзрослевшие выпускники вдаль уйдут по жизненной дороге. Веселей, ребята, в добрый путь. Пусть у всех вас будут все как надо. Пусть будет все как надо. И в учебе, чтобы никак не быть, и в работе и дружной командой. Счастье путеводная звезда, пусть всегда дорогу освещает. И зовет удача за собой. И мечта о счастье окрыляет. Сейчас прозвучит для вас песня в исполнении Миши Летнего, выпускной.

Вот такой у меня сегодня интересный эфир, посвященный выпускному балу 2026 года. Осталось буквально мне 12 минут, и меня сменит диджей Эверина. Я хочу прочитать следующее стихотворение. Звонок последний прозвенел, оставив детство за спиной. Сегодня ты взрослее встал, сегодня школьный выпускной. На жизненном твоем пути не будет пусть стрелок измен. Желаю я себя найти, немного я отдав взамен. Пусть будет легким первый шаг в дороге под названием жизнь. Пусть дует перемен ветра, ты за мечту свою держись. Веселье, радость и успех ты никому не отдавай, приумножай любовь и страх. Ты сможешь, верю я. Приумножай любовь и смех, ты сможешь, верю я. Дерзай. Сейчас прозвучит песня в исполнении дуэта Кирилл Скрипник, Алиса Кожикина, выпускной.

И я прочитаю еще одно стихотворение. Вот и школьные дни пролетели, прозвени твой последний звонок, и его мелодичные трели не позовут тебя на урок. В небо синь упорхнул голубь белый, символ мира и свободы и любви. Шел впервые ты в школу не смело, а теперь все дороги твои. Впереди взрослой жизни страницы, и друзья, и любовь, и мечты. Улетят в детство белые птицы, а в ином направлении ты. Для тебя открываются двери, мир большой, станет трудно не раз. Будет двигаться к избранной цели, словно в школе, из класса ты в класс. Этот день станет грустным немного, не печалься, с тобой друзья. И проводит тебя до порога твоей школы большая семья. И сейчас я поставлю финальную песенку своего эфира, и я передам эстафетную палочку диджею Велине. Пожелаю я, конечно, ей легкого эфира, удачи, чтобы у нее было все хорошо, и, конечно же, пусть попутный ветер сегодня заказов и отличного настроения подхватит нашу волну, дорогие радиослушатели. С вами был диджей Светогорский. Завтра новый эфир. Я завтра с диджеем Данчо веду стол заказов с 14:00. А сейчас последняя песня, и изменяй меня, диджей Эвелина. А я с вами прощаюсь. Это будет Ольга Кей. Выпускной.

С вами был, дорогие радиослушатели, диджей Светогорский. Я передаю эстафетную палочку диджею Эвелине и хочу пожелать: никогда не забывайте родную школу и своих учителей, которые вас учили, ваших одноклассников. Пусть у вас будет все хорошо. С вами был диджей Светогорский. Диджей Эвелина, заступай, принимай эстафетную палочку.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем Витас «Танцы под луной» и будет сон.

Это была песня на английском и был Витас «Танцы под луной». А сейчас послушаем. А Самуэль сердце не игрушка и будет группа «Три восьмерки». Любовь.

Я столько лет искал по свету твою тень. Я путал зиму, путал лето, ночь и день. Казалось, сердце замолчало навсегда.

Это была песенка про меня, про диджея Эвелину. А еще была группа «Три восьмерки» и «А Самуэль в сердце не игрушка». А сейчас послушаем группу «Пять утра» «Ромашки». И будет еще «Аморе Мио» и «АИ-306» «Пятница».

Это был АИ 306, пятница, и песня Amore Mio, и 5 утра, ромашки. А сейчас послушаем Aria Music, тебе готов идти босиком, и Грищук, и дуэт Гравитация, тихий вечер. И еще после Алексей 7, я нарисую тебя.

Но там я вскрыл все замки, я все порвал на куски, мы там с тобою близки.

А если вдруг не найду, я выдам тебя. В следующей жизни приду, ведь без тебя нет меня.

я нарисую. Это был Алексей VII, «Я нарисую тебя», и были Грищук, и Тация, «Тихий вечер», и Ария Мьюзик, «К тебе готов идти босиком». А сейчас послушаем Аксель Рути, и еще будут «Никто не узнает», и «Блокбастер», и «Оленька, только ты».

Это был Асбектониус Найт и был Аксель Руди. А сейчас послушаем блокбастер и Оленька, только ты. И будет еще АИ-306. Однажды мы встретимся.

Это был АИ 306. Однажды мы встретимся. И была группа Блокбастер и Оленька. Только ты. Сейчас послушаем группа Три восьмерки. Давай жить вместе. И будет еще Игорь Кибирев. Я тебя найду.

Это был Игорь Кип. Я тебя найду и была группа 3 восьмерки. Давайте жить вместе. А сейчас послушаем и Султан Тени. И будет песня «Красавица».

Это была песня «Красавица» и еще был Акмалов и Султан Тени. А сейчас послушаем Диспина Ванди и еще будет диджей Димвольт. Идеальная ночь.

Город вспыхнул, мы искра. Музыка режет ночь дотла. Время замерло, страх.

Это был диджей Димвольт, «Идеальная ночь», и была Диспина Ванди. А сейчас послушаем Дмитрий Глен, «Девочка любви», и будет Dream Wave, «Огонь любви».

Это был Dreamwave, огонь любви, и был Дмитрий Глен, девочка. А сейчас послушаем Дуни и Ирина Салтыкова, голубые глазки, и еще будут Под фронт, не красьте губы, и послушаем Джей Касабланка.

Это были Джессика Джей, Касабланка, Фат Фонд, не красьте губы. И были Донни и Эвелина Салтыкова, голубые глазки. А с вами была диджей Эвелина. И включаем Евгению и Вадима. И пожелаем им легкого эфира.

0: Вот такие снегири прозвучали, уважаемые радиослушатели. И, конечно же, в эфире сегодня с вами киты.
1: Это
0: пришли
1: мы.
0: К нам на
1: Привет,
0: эфир.
1: привет
0: Вадим,
1: всем.
0: добрый вечер.
1: Да, привет, привет. Вот. Я тут пытаюсь, конечно же, войти в систему. И меня тут уже плым-плым.
0: Что у тебя там заклокотало?
1: Да вот, понимаешь, реализовываюсь в нашем, так сказать, в качном и так далее приложении. Кстати, почему-то я себя не слышу на радио. Походу, опять у нас глюк на глюке глюком погоняет. Вот. Так, ну что, пробежались дальше. И сейчас я поставлю песенку пока. Вот такую для начала, потом вернемся.

0: Да, именно мы. Вот тут там приплыли, дорогие друзья. Ну что ж, полетели дальше по нашим композициям. Женя, забирай.
1: Да, конечно, спасибо огромное. Я, конечно же, принимаю заказики. Вот. А сейчас я пока поставлю свою композицию.
0: Ангел Новороссии, привет тебе.
1: Да, Ангел Новороссия, тоже тебе огромный привет и спасибо, что ты нас слушаешь. А я сейчас поставлю тогда вот так. Эдита Пьеха, семейный альбом. Давайте
0: Давай
1: вспомним.
0: послушаем.

0: Вот теперь вот точно. Всем привет. А то как-то без этой композиции как-то не в камильфо. Ты как считаешь, Женя?
1: Чего это ты так решил?
0: Потому что это крутой трек и как раз то, что надо. Вот так скажу.
1: Ну вот. Ну как-то мы сегодня с тобой, знаешь, не собраны.
0: Да, потому что мы профукали свое начало.

0: Ну да.
1: Вот так бывает. Заявочки мы ждем, пишите нам в личные сообщения. Чатики.
0: Да, ты
1: А
0: знаешь,
1: пока
0: я пока
1: послушаем.
0: поставлю свою композицию. Заказов пока у меня нету.
1: Надеюсь, будут.
0: А я поставлю Кайметова. Amore mio. Давайте послушаем.
1: Давай.

0: Вот такая Амора Мия прозвучала, и эта композиция была от Кайметова. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Неплохо, неплохо. Хороший трек. Вот. И мы продолжим сейчас далее. Наверняка поставлю сейчас от себя песенку, потом ты продолжишь дальше, я так понимаю. У тебя там что-то наверняка что-то есть.
0: У меня есть заказик.
1: Ну, я думал, ты об этом скажешь позже. Ну ладно, тогда ставь.
0: Да нет, ставь, ставь, а потом заказик, я же тебе пропускаю.
1: А вот ты хулиганка. Однако я тебе скажу, ладно, поехали, устакай пока.

0: Вот такой вот трек у нас. Окунулись немножко в зиму, а точнее в Новый год. Вот так вот. Немножко кому жарко, немножко охладились. Микрофончик тебе, Женя.
1: Да, спасибо тебе, Вадим. А у меня тут поступил первый заказик от юзера 3301. И это группа «Шмели». Путь к...
0: А вот к чему именно путь? Сейчас узнаем.
1: А вот не знаю. Так песня называется «Путь к...»
0: А вот сейчас и послушаем.
1: Давайте послушаем.
0: К чему.

0: Вот такая композиция для юзера 3301 прозвучала. Вадим, поставь что-нибудь повеселее, пожалуйста.
1: Да, я сейчас поставлю заказик от солнышка для Снежки. А вот что касаемо этой композиции, я, конечно, рок люблю, но эта песня мне не зашла, сразу скажу. Не айс. Поехали дальше. Вот с такой вещицей через пару секунд.

0: такой заказик, прозвучавший от солнышка для Снежки. И... Вот так, Снежка, надеюсь, там в этой песне растаяла. А микрофончики же не забирай дальше.
1: Да, спасибо, Вадим. А я поставлю свою композицию, так как нет заказика. И это прозвучит Джонни. Без тебя я не я.
0: Запускай.

0: Вот такая композиция прозвучала от меня, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Ой, да у меня тут, знаешь, много чего интересного еще в моем есть в моем плейлисте, и вот так. Ну, давайте вот такую.

0: Ну что, дорогой трек, у нас прозвучавший в нашем эфире. А я тем временем дальше микрофончик отдаю.
1: Да, Вадим, спасибо огромное. И спасибо огромное за песню. Я и тебя поняла.
0: Да-да-да. Забирай дальше.
1: А дальше произнесет от меня композиция. Она так и называется. А в ресторане? Давай сходим в ресторан.
0: Ну что ж, я не против, пошли.

0: Вот такая красивая композиция. А в ресторане прозвучала от Ларисы Долиной. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Классная тема, ну, довольно старенькая вещица. Вот, ну что ж. Вещица очень суперская. Спасибо большое за такую композицию. Вот. А я сейчас поставлю тогда. Ну, давайте вот переместимся вот в этот плейлистик и метнемся вот с такой вот темой. Сейчас попробую, конечно, это... А, не переключился в плейлист. Ай-яй-яй-яй. Вот это будем слушать далее.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек, прозвучавший от меня. Я пока продолжу еще немножко вот такой вот темы через пару секунд. Потом Женя вернется, она недолго отлучилась.

Такая вот интересная композиция у нас прозвучала в нашем эфире. Что ж, вот, дорогие друзья, пишите ваши комментарии по поводу нее. И, конечно же, тебе тоже высказывайся по поводу даже этого трека. Вот, что думаешь по поводу нее тоже? Так, Женя, походу, еще не пришла. Не пришла. Что-то не знаю уже. Так. Что-то же они где-то спрятался. Понятно. Раз спрятался, тогда продолжу я и очередной композицией.

0: Ну что ж, вот такой вот интересненький жесткий трек, прозвучавший в нашем эфире, на наших волнах. Дорогие друзья, пишите ваши комментарии по поводу нее. А этот трек, если кому нужно, можете найти на сайте Радвили. Там у нас все это есть. Так что такие дела у нас. Жень, что ты добавишь, может быть, к этому всему?
1: Да, конечно, очень неплохой трек. Спасибо тебе огромное. Я появилась.
0: Да, ты появилась, но, знаешь, довольно-таки интересно тут прозвучало. Кстати, напомню еще раз адрес сайта, где вы можете найти эту композицию, radioratviller.rf. Заходите, там все это у нас имеется.
1: А я поставлю заказик от Вячеслава 60.
0: У меня тоже, кстати, от него заказик есть, поставлю чуть позже, после твоего.
1: И это будет Юлия Михальчик. Буду твоей кошкой.
0: Ух ты, ё-моё, запускай.

0: Вот такой красивый трек прозвучал. Я стану твоей кошкой от Юлии Михальчик. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Знаешь, это просто мурмяу. По-другому, ну, не скажу, на самом деле. Классная тема.
0: Да, это спасибо огромное, конечно, Слава 60.
1: Ой-ой, так, походу я немножко... Так, как раз таки от него у меня заказ был. Сейчас я его быстренько откопаю еще раз, потому что он у меня убежал. Я что-то думал, что я его поставил, а оказался нет. Вот так вот у меня бывает. Ну что ж, ну сейчас найдем. Еще раз не вопрос. В принципе, вот сейчас я быстренько его накопаю. А то что-то как-то я подумал, что поставил. Вот так вот бывает иногда. Сиди задумчивый. Иногда может быть такое. Вот, поэтому сейчас быстренько его исправлюсь. Так. Надеюсь, это тот будет. Сейчас посмотрю. Так. Да, вроде как он. Сейчас послушаем. Через секунду.

0: Как бы мне патронов новых сейчас найти?
1: Хоп!
2: Такой заказик у меня прозвучавший от Славы 60, а мы движемся дальше. И, Женя, тебе микрофон.
3: А я... У меня тоже есть еще заказик от Славика, но это, я думаю, что не заказик, это просто он нам помогает с собой.
2: Ну, давай послушаем, что там.
3: А вот я не буду говорить, кто это исполняет. Только назову название. Мята трава.
2: Ух ты, ё-моё, и мята, и трава, и что-то... Ну, всё тут, короче, собрали.
3: И это новиночка, кстати.
2: Ну, давайте запускаем, послушаем. Послушаем её прямо сейчас.
3: И...
2: Послушаем.

0: Да, вот такая красивая композиция прозвучала. И новиночка. Спасибо огромное, Вячеслав, за эту красивую композицию.
1: А вот у меня тут заказик.
0: Вадим, что ты скажешь?
1: Классная новинка, кстати, не слышал раньше такого. Прикольная, однако. Вот. Но скачать тот заказ, который мне кинула Снежка, я не могу, так как у меня не скачивается с этого сайта, а со второго вообще непонятно что. Так что мне еще искать его придется. А вот ты тогда...
0: Я тоже пока скачиваю следующий трек.
1: Я вот даже не знаю, сейчас посмотрю.
0: Вот, у меня скачался.
1: А у меня нет. Этот хит мой, этот, как всегда, не дает скачивать по-нормальному. И видео тоже не работает. Так что, Снежка, извини, не могу поставить. Я хотел с видео сейчас снять, но не получится. Увы, не скачивается. А ВК у нас сегодня тоже.
0: А я поставлю... Давай тогда я поставлю, пока ты скачаешь.
1: Ставь.
0: А я поставлю следующую композицию для Вячеслава 60, Игорь Кибарев. «Улетаю к тебе во сне».

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, Игорь Киберевар. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Два заказика есть, но должно быть три, но от Снежки заказ, по-моему, я не могу скачать его, нет у меня. Вот, а другие два поставлю прямо сейчас нон-стопом.

Здравствуй, родная жена. Здравствуй, мое, ты солнце. Не было долго меня, тяжко тебе пришлось. Тернии вынесла ты, срок мой со мною ты взяла. Не отреклась от меня,

браслеты, смотри, теперь снова, как ветер вольный. Рос букет от меня ты прими, лишь на это пока я способен.

0: Такой вот трек у нас практически прозвучал в нашем эфире. Вот странные наши слушатели. Сами закажут исполнителя с такой композицией, сами потом спрашивают, кто поет. Вот интересно, как так вот трактовать? Вот скажи мне, Жень, пожалуйста. Что-то я вот не пойму вот такую трактовки.
1: Ну, ты знаешь, забывают люди, кто заказывает, кто не исполняет.
0: Ну, там как раз вот чуть выше и написано, кто поет. Я имею в виду вот в чате, который отправлен мне в личке. Вот. Так что вот так. А мы продолжаем дальше. И, Женя, тебе микрофон.
1: Да, большое тебе спасибо. Я поставлю пока следующую композицию для Снежки. Светлана Иванова. «Какая же я бабка».

0: Вот такая композиция прозвучала. Светлана Иванова. Какая же я бабка? Вадим, как тебе такая композиция?
1: Я тебе скажу так, я тебе отвечу. Ну какой же к черту я вам дед?

0: Какой же к черту я вам дед? Вот так вот скажу. Вот так вот. Ну что вам, Женя, чем ответишь?
1: А я отвечу заказом Оксаночки.
0: Даже
1: И это
0: так.
1: будет, дети, мое счастье.
0: Запускай.
1: Как хочешь, так и понимай.
0: Ты запускай уже, ё-моё.

0: Вот такая красивая нежная композиция прозвучала от Оксаночки. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Интересный трек, спасибо большое. У меня еще заказик тут висит. Можно я его выполню?
0: Да, конечно, и, наверное, на сегодня все.
1: Ну, подожди еще. Сейчас пока послушаем вот это, а там потом проверим, сколько времени останется, и уже решим, что все или не все.

0: Ну что, друзья, вот такие вот дрозды были в эфире, в нашем эфире радио лидера, ну и наших партнерских каналов тоже. Ну что,
1: если
0: Женя,
1: честно, Вань, знаешь, я заслушалась.
0: Я тоже, честно, заслушался, говоря, такой трек красивенький. Вот, ну что ж, давай-ка потихонечку, наверное, прощаться будем с нашими слушателями.
1: Да, уважаемые радиослушатели, всем огромное спасибо за сегодняшние заказики. Вот, и, конечно, их, думаю, что продолжим завтра. Мы с вами прощаемся до завтра,
0: до 18.00.
1: Всем пока-пока.
0: Пока-пока, и под финал, конечно же, наши клыки в эфире.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: только тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

0: Приветствую тех, кто к нам присоединился. Спасибо ведущим за прекрасный эфир. Ну и я продолжу. Сегодня у нас будет игра «Угадай мелодию». Так что я как Валдис Пельш, но уже в женском обличии. Вот. Поиграю с вами, или вы со мной поиграете. Песенки будут совсем легкие. Могла бы заморочиться и такие тяжелые, но думаю, что вы не угадаете. Так что поехали. И будет у нас первый трек. Это будет... Давайте попробуем вот эту мелодию угадать.
1: Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим.
2: Нет, уж лучше вы к нам.

Я же так и знал, что у нас Сергей тут же угадает с первых нот. Да, засчитывает. Сейчас я еще и бумажечку забыла. Эх, моя дырявая голова. Я забыла. Сейчас что-нибудь нащупаю у себя в волшебной сумочке. Сейчас, где ты? Где ты, мой волшебный блокнотик? Куда-то я его запихнула. Ё-моё, ну я ж помню, что-то у меня тут было. Давай, не играй со мной в прятки. Во! Достаю я! Всё. Так, засчитываю балл Сергею. Диджею Светогловскому по баллу. Да, это у нас Юрий Никулин. Песня про зайцев. Следующий трек.

Да-да. Давай наливай. Правильно. Сергей угадал. Святогорский угадал. Снежка и нежное солнышко. Так что, после эфира, кто после меня пойдет в эфир, тот и будет наливать. Это у нас попадается на расстрел. О, Снежка. Самая непоющая девушка у нас на радио. Так, засчитываю всем балл. Далее будет у нас... Так-так-так.

Тогда да, это мыси-пуси, мой мармеладный. Да, Янушка-то так на мармеладного. Так, угадала. Так, далее. Так, вот. Думаю, ну точно эту песню не угадаете.

Так я же специально, я же хотела сразу заодно попить, вот, потому что у меня сегодня сушняки. Такой жирный нету, а мне пить-то все равно охота. Это была только мода, потерял тебя, так что полник. Никому я уже песенку отключила, так что не засчитывается никому бал. А, да, это тоже мода была. Далее, так.

Вот такая вот романтика фабрика. Светогорскому балла дается, ну и снежному солнышку тоже балла дам. Так что по баллу. Ой, какой Светогорский, как будто не знает, как играть, а отгадывает. Уже 3 балла у него. Вот тут зараза. Так, сейчас, надо Сергея запутать мне. Ох, сейчас как я запутаю Сергея. Он будет голову ломать, будет чесать голову. Или головку будет чесать. Не знаю что, но будет что-то чесать. Так что слушаем следующий трек.

Хорошие песни писал и пел, исполнял Аркадий Кобяков. Долгий проигрыш, и потом уже начинается текст, что нужно подумать, а что же там дальше-то будет, какая именно песня. Вот. Кстати, с этой песней... Нет, не с этой песней. А то хотела сказать, с этой песней. И я узнала его творчество, я начала его слушать. Нет. Так, бал отдается у нас Сынишке, Светогорскому и Солнышку. Так. А первый тейк, который я услышала, именно песня перед для меня, «Ветерок», вот, который дует между ног. Следующий трек у нас будет... Ва!

Да, когда только я тебя нашла и с ума сошла. Правильный ответ, да, нежно. Ой. Синюшка из Светогорский вам бал отдается. Отдаю я вам бал. Ух ты. В Хагар, приветик к тебе. Так, ага. Тут пошла большая тяжелая артиллерия. Угу. Да, в Хагаре, если я начну такие песни ставить, угадывать, то ты будешь угадывать, а остальные...

Да-да-да, у нас просто такая сильная любовь, что угадала нежное солнышко, светогорский мух вы даете, а? В стороне уголька. Так. Ух ты. Ой-ой-ой, что-то я не тому. Бал подписала. Так, сейчас. Во, подправила. Так, следующий трек. Это был, да, группа «Звери». Просто такая сильная любовь. Далее у нас будет... Так, ага. Во! Точно, Сергей. Я подыскала для тебя легкую песенку. Ты так хотел, чтоб я песни легкие ставила. Так что ты давай. Чеши репу. Да? Давай, начинай.

0: любовью встретить.
1: Ну вот, и вот поставила я самую легкую песенку, ты угадали, это же Светогорский угадал, и нежное солнышко. Молодцы, далее будет у нас...

Да-да-да, это ночной дозор. Или ночной дожор. Кто-то там сейчас задожирает, докусывает, доедает. Я только пальцем не буду тыкать в монитор, поцарапаю монитор, да и ноготь сломаю.

Да, это все верно. Ума Турман, ночной дозор. В Хагар угадала, нежное солнышко угадала. О, еще и ночной позор. Точно. Все верно. Так, далее будет у нас... О!

Дожди, так и надо. Все верно, это Игорь Корнелюк. Так, Светогорскому.

Извините, я улетела. Не туда я нажала. Молодец, Светогорский. Ты чё? Это же хорошо. Дается Светогорскому, Нежному Солнышку, в Хагарат. Так. После игры, может быть, завтра или послезавтра, я всем грамоты раздам. Кому-то в диджейку, кому-то в личные сообщения в соцсетях. Так что всем я вручу. Абсолютно всем. Никого не обижу. Так, следующий трек это будет у нас...

Так, что-то я не поняла. Где-то у меня тут лишний глаз. Кто-то так хорошо подглядывает за мной. Это, походу, Светогорский. Так что он угадал. Так. Так, Светогорский угадал. Да, 2 часа будем играть. Так, вроде бы я не всех забыла. Так, следующий трек это будет у нас.

Да, это он уехал на своей ночной электричке. Так, далее будет трек. Ну, сейчас мы сразу за час угадаем все песни. Эх.

Точно. Светогорский, убей мою подругу и повешу на тебя мокруху. Так, правильно угадал. Так, тогда двигаемся дальше. А дальше будет у нас самый-самый тяжелый и трудный трек.

Да. Это тело его забери солнце с собою. И давайте мы этот трек послушаем, уйдем на музыкальную паузу. И баллы засчитываются. Диджею Светогорскому Синишке в Хагар. Так что пошли мы на рекламку.

Ну вот. Вот я же сказала, что ночной дежур будет, да. Обычно дожираем мы Саннушка удачей, а тут еще и присоединился Святогорский. Эх. Так. Двигаемся мы дальше. Пиццу ем. О, тут прикол. Один человечек бегает ко мне на радио, просит у Михаила пиццу. Я над ним подкалываюсь или пошли в ЗАГС. А тот говорит Михаилу, говорит, Михаил, давай тащи пиццу. И надо мне подкрепиться, чтобы кофейка до ЗАГСа до ЗАГСа унести. А Михаил жадный, не дает ему пиццу. Так, а ну что же, далее будет у нас трек «Угадываем».

Да. Это Олег Газманов, и ему вот в этом году исполнится 75 лет и 57 лет, как он на сцене. О, какие у него цифры-то. 57 и 75. Да, это Олег Газманов. Забирай. А дальше... А он, да, он действительно, если он все скачет и скачет, как мальчик. Да, я не знаю, в 75 я буду так скакать, как он скачет. Я в свои 40 такой, как хожу-то. Далее будет у нас... Да, вот.

Да. Это восточные смазки. Да. Это ораш с блестящими. Так. Сказал я, кусаю пиццу, а сам в клавиатуре сидит, нажимает, только так успевает отвечать, да. Так, дается бал нежному солнышку. Так. Да. Сейчас еще клавиатуру заляпает. Блин, я так пить хочу, еще и он спицей соблазняет. Тут ты, блин. Так. Ага, в Хагар. Мама купит новые. Моя мама пиццу мне не купит. Так, святогорский я угадал. Ну вот, блин, сейчас все мысли будут о пицце у меня. Так, следующий трек.

Эй. Святогорский, я тебя сейчас забаню. Давай не соблазняй. Позвала на свою голову. Так. Вот точно издевается Святогорский. Так. Сейчас. Угадал Святогорский. Анушка. Твой вообще, блин. Соблазняет. Такое мучение. У меня человек сидит на радиоспице, и тут сидит на радиоспице. Ё-моё, куда ни зайду, везде пицца. Так, Хагара ответила. Аннушка угадала. Светогорский угадал. Фух. А вот тащи мне колбасу. Там у меня есть колбаса. Я сегодня купил колбасу, так что можно колбасой не дразниться. Следующий трек. Я отвлекаюсь.

Ночек, кушай и не дразнись. Клубнику с молоком, клубнику надо со сметаной есть, с домашней, деревенской. Это вот этот самый настоящий йогурт из детства моего. Это была Татьяна Анциферова. Ищу тебя. Где-то там... Сыночка, корзиночка. Сыночки, корзиночки. Сыночку у корзиночки мама принесла клубничку с молоком. Так, голос отдается, бал отдается диджею Светогорскому и нежному солнышку. Так, где у нас? Вот кто хотел игру, вот того нету. Это вот как вот это вот надо вот хотеть игру. Попроси меня, чтобы я провела игру, а он не пришел. Эх, ну что ж, ладно. Ну что же, следующий трек угадываем.

0: レディオッケ
1: ー。да, это Дмитрий Харатьянов. Харатьян, Goodbye America, следующий трек. Ну, если тут Сергей слышит краем уха, я скажу точно, он угадает.
2: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой, неплохо.

Ну вот, ну не хотелось мне так прерывать этот трек. Это был... Правильно, все верно. Угадали, это Юрий Никулин. Если б я был султан. Баллы засчитала всем. Светогорскому, Аннушке удачи. В Хагар. Так. А, в Хагар, все понятненько. Не, я Эфирку теперь уже не слушаю. Он, я не знаю, какой-то крашеный стал. И татухи набил себе. Ой. Мне не нравятся такие мужчины. Мне нравятся мужчины, когда тело все чистое, без никаких там татуировок. А тут как разветывается. Ой, фу. Фу-фу-фу. Дальше мы играем. Так, о, что-то песенка перескочила.

Деточка, то у нас ест и ест, за ушами свистит, но отвечает-то правильно, Светогорский. Да еще угадал, что это минусовка. Да-да, это горький вкус. Султан Лагучев. Бал принимается. Это от Цветогорского и от Нежного Солнышка. Так, сейчас. Так, сейчас, вот. Так. Да. Так, или, может быть, так пальчики-то облизывает, отчмокивает и потом уже пишет ответ. Во-во-во. Так, следующий трек.

Ага, если бы Светогор шкипицу бы не поел бы и правильно бы не отвечал бы, не угадывал, какая волшебная пицца. Так, двигаемся дальше. И правильно ответили у нас в Хагар Светогорский. Это Юлия Савичева. Привет. Светогорский, отдай пиццу. Быстренько. Ага. Я в это мастер по удалению зубов. Я только так могу удалить зубы. Есть опыт. Так, далее. Да. И стоматолог, и проктолог. Далее.

Да. Это фриски и дискотека Авария. Маленький. В Хагар. Светогорский. Нежное солнышко. Так, сейчас. Ух ты! Светогорский. Я точно отберу у тебя сейчас 500. Ты мне не даешь отдохнуть. Я только записываю баллы и все. Точно не брала, то смотри, Снежка за всеми нами следит. Если кто-то чужой возьмет, скажет, верни трусы на место. Так, далее будет у нас вот.

Все верно. Бал отдается в Хагар Святогорскому. Акула откуда? Я не знаю, акула откуда. Так, далее я тоже сейчас я не знаю, что это будет за трек. А хотя, в принципе, я догадываюсь, что это будет за трек. Так что угадываем. Чё это у тебя не получается-то? Была я раньше на одном радио, я очень часто игру проводила, очень часто. И я постоянно хозяину радио ответы кидала. А он сидит, тупит. А ему кидаю ответы, он тогда мои ответы пишет в чате. Я говорю, о, Олег, молодец, Олежка. Братец, молодец, ты угадал. Но иногда, если шифровалась, и подъездка зайдет, сидит и говорит, сестренка, я тут, а ты только не выдавай меня, а то начнут мне все писать. Я говорю, ага, Олег. Так. Это была у нас акула. Так. Далее. Так, будет у нас.

Ну вот, видишь, Аннушка, удачу, ты знаешь песенки, ты крокодил, знаешь. Это, конечно, все умные, все молодцы, все угадывают, это я только одна из бани вышла. Так, сегодня у меня бани не было, кстати. Так, бал отдается. В Хагар, Аннушке, удачи, Святогорскому. Так. Фух. Так, Святогорский. Ага. Так. Ровно уже могу привести такие, подвести итоги. Самое меньшее, с меньшего пойду, и потом кто лидирует в ответах. 9 баллов в Хагар. Не, ой, не, не, Анну Сергей 72, который 3 балла. Аннушка, удача, 4 балла. В Хагар 9 баллов. Снежка 8 баллов. Так, нежное солнышко 10 баллов. Святогорский, дайте людям поугадывать песня. У него 22 балла. Всем я дам. Дам я дам. Дам, дам, дам, дам. Так. Давайте мы отдохнем и... Вот я и говорю, надо его забанить. Пускай там сидит в бане, отгадывает. Так, и мы послушаем какую-нибудь песенку. Рекламная пауза. Это будет у нас трек. Треки 90-х.

согрета. Плюс 90-х это эстафета. Если у кого-то в ресторане банкет, если гуляет сынет сельсовет, или клуб на танцполе встречает рассвет, скучаем мы этот крутой раритет. Вспомни хип-хоп, это был топ. Играл калчер бит в режиме нон-стоп. Не дал стробоскоп, не страшен был коп.

Ну что же, да, мы дальше будем играть или будем мы песенки слушать? Ваши заказики. А? Так. Значит, тишина. Кто там уже жует, дожевывает пиццу, бутерброд, колбасу, кофе, чай пьет. А, я ставлю тогда песенку, чтобы вы угадали.

Да-да-да, это глюкоза. Так, да-да-да, это и невеста была. Так, ой, бал отдается в Хагар, Аннушке удачи, диджею Светогорскому. Во-во, перепашет, посадите вы все. Если вы еще... Так. Какая посадка? Это тоже, считай, что середина лета прошла. У меня вот месяц и дождя нету. Аномальная жара у меня. Ни одного дня нету дождя. Так. Так, Светогорский. Так. Фу. Ну вот и катушка кучей живу, Хагар. Так что тоже давай собирайся. Чемодан собирай. Не забудь пиццу с собой положить. Так. Далее.

Вот я тут карты путаю, они все равно как-то выпутываются. Нежному солнышку балдаю, Светогорскому. Я думала, это я, твой ночной кошмар. Нет, то есть сегодня будет... Буду я сегодня ночным кошмаром. Скажет, вот, блин, кофеёк меня мучила. Отбирала пиццу. Так, далее. Во. Дальше угадываем.

Ну, все-таки я мучила, мучила. О, Светогорский меня будет ждать. И пить со мной кофе с пиццей. Ну, надо подумать, надо подумать. На грядках нет, спасибо, на грядках нет. Мне своих хватает грядок, так что нет, я на чужих грядках кофе пить не буду. Так, балл дается нежному солнышку. Так. Так. Светогорский, угомонись. Так, и Светогорский. Фух, что-то мне жарко с вами стало. Так, далее будет у нас...

Ну, что же вы так песенку не можете угадать-то? Она из школьных лет. Это я точно помню, это еще мне было 16 лет, я в клуб пошла в первый раз. И я эту песню слушала. И меня старшие, точнее, друзья брата меня приглашали на танцы, на медленные танцы. Бывает. Эх, в смысле мы позже разделись? В смысле мы позже разделись, да? Так, сейчас. А то я сбивала вас толку, вы так и не угадали. Так, ага, хай-фай. Но в смысле ты позже меня родилась-то? Я сейчас... Вот я что, вымирающий момент, что ли, а?

Так. Фух. Дальше идем мы. Дальше будет у нас... Хе-хе-хе. Вот тут-то будет... Кому-то капец. Будете звонить другу и спрашивать, а что это за песня? Помоги ты мне угадать эту песню. Давайте.

0: Да, ну не только я вымирающий мамонт, но и Фхагар. Она умудрилась угадать. Это Джимми со старого фильма. Давайте мы эту песенку послушаем. Джимми, Джимми, ача-ача.
1: Oh, yeah.

Да, это был Джимми-Джимми, приветствую тех, кто к нам присоединился до окончания игры.

0: Ну, грубо говоря, полчаса. Может быть, вы еще и успеете. Кто-то тут так опоздал. Я кому-то за час даже написала, что сегодня будет игра. Это я писала островку 100. Так, 100. Я уже и забыла. Ну, короче, островку я писала. Островок где-то заблудился. Короче, двигаемся дальше, и следующий трек будет у нас вот такой.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

Это мне надо уже такая говорить там за 2, за 3 дня вот, чтобы вы приготовились и пришли на игру. Вот тогда будет очень жестокая игра. Хотя сегодня у нас Светогорский всех поражает. Так, правильный ответ. Уфхагар, Светогорский. Так, сейчас погодите, надо мне еще записать. А то сейчас час быстро вообще полетит. Так, Аленка. Данчо присоединился. Снежное солнышко. Он ответы купил. Да-да, он вообще и купил, и подглядывает. Я вижу, что лишний глаз у меня. Вот я и хочу уже Светогорского забанить, чтобы он уже не мешал другим отгадывать. Вот. Так. Фу. Так, далее. Где? Тебе нужны детские песенки. Ты чё? Так. А, много-много будет в Хагар. Ты давай это, собирайся на дачу и Светогорского с собой возьми. Чтоб он все тебе спахал, скосил. И шашлычочек вы поели бы. Так, следующий трек. Ой, я кучу картошку.

Так, секундочку, тихо. Тихо, дети мои, дети, тихо. Детишечки, погодите. Еще распрыгались-то. Так, балдается Алинке, Светогорскому, Снежке. Не, это не мототокинг. Так, Снежка, вот потеряла я тебя. Фух. Ахать, в Хагар, ты меня подтолкнула на хорошую идею. Так, следующий трек.

Не. Точно. Точно я забаню Светогорского. Он даже с первых минут, даже путем не началась песня, а он уже угадала. Точно подглядывает за мной, а Сергей, забань его, пока я тут ответы пишу. Поднимись и забаня. Чтоб он тут людей не путал, не пугала. Гад. Так, Светогорский, Фхагар, Алинка. Правильный ответ. Так. Фу. Так, далее будет у нас.

Ну вот, это же это хорошо с вами играть, да. Быстро чат бежит. Фух. Так. Сейчас, секундочку. А, Светогорский. У меня скоро нервный тик будет на тебя. Так, Светогорский, Снежка, Алинка, о, островок приплыл, Данчо. Нежное солнышко. Ладно, добавим. Так, причалил. Далее. Да, это правильно, Максим, трудный возраст. Далее будет у нас вот такой вот трек.

Да, это все верно. Святой Господи. И Аленка правильно. Сейчас мы этот трек послушаем. И я пойду какую-нибудь тяжеленькую песенку найду. Входя меня подтолкнула. Так, балла даются Аленке и Святогорскому. Слушаем Марк Тишман. Ближе к небу.

Да-да-да, пусть у вас будет все хорошо, Марк Тишман. Да-да-да, особенно у Хагару баллы утраиваются, даже еще больше увеличиваются. Так как она спонсор всех программ. Так, далее будет у нас. Так, давайте мы попробуем угадать.

Тишину хочу. Это исполняет. Антиреспект исполняет. Тишины хочу. Но тут точно не антиреспект. Это был Истов Аэропорты. Так что я чуть-чуть вас сбила толку. Думала, может быть, угадаете. А далее будет у нас вот такой вот трек.

Так точно. Это Mother Talking. Братья целую. Так. Нет, он ничем не болен. Так, Светогорский. Так, Светогорский. Так, Светогорский, Синишка, Данчо. Снежка. Ой-ой-ой. Чего-то я уже запыхалась за вами. Так, Фагар. Фагар, я. Ты. Так. Вот. Так. Дальше. А дальше будет...

Да-да, кто же выдумал пиццу? Конечно же, не пара выдумала пиццу, а Стервок. Так, Алинка. Так, Алинка, где ты у меня, Алинка? Так, Снежка. Ё-моё, у меня уже в глазах двоит, строится. Так, Островок. Ага. Аннушка там угорает, сидит. Как Светогорский надо мной издевается, спицы сидит. Жует и отвечает. Ох, далее.

Да. Где наш котенок? Даже наш котенка не ответил. Ох ты, Данчо. Котик. Так. Бала дается Аннушке, солнышку. Ух ты. Святогорскому. Так, Алинке. Погоди ты, котик, не летай. А, Ивхаган. Так. Быстренько так на скидочку. Пицегорска, вот точно. Святогорский, меняй ник себе на Пицегорский. Вот. Так, ну пока вы вот... Ну, давайте какой-нибудь трек я поставлю от себя. И я почитаю баллы. Потом скажу, кто сколько. И мы по заказику еще пойдем. Два или три заказика я, возможно, и успею поставить. А пока будет трек... Тогда-то где-то я нашла песенку. Во, замужем.

Так, и есть заказик от Фагана, я не знаю, тот он или не тот, но я буквы знакомые искала, вроде бы нашла. Если что, не бей меня.

Ну что же, подводим мы итоги нашей игры, угадаем мелодии. Вот, я сразу говорю, Фрагат, не бей меня, если я неправильно заказик твой поставила, нашла. А то я знаю, ты можешь прибить. Да я пошутила. Так, самое меньшее, кто набрал у нас баллы, это я все равно поздравляю вас. Всех, кто пришел на игру, даже кто опоздал. И под самый конец даже как так вырвались вперед. Вот. А, не знаю, кто там ходил бегал под Яшкой, зашел 67. Один балл был. А, так. Сергей 72. 3 балла. Юзер, здравствуйте вам. Данчо, 4 балла. Аннушка, удача, 7 баллов. Алинка, диджей Алинка, 8 баллов. Снежка, 12. Так, погодите. Да, Снежка, 12 баллов. И самые такие, прям такие призовые места, но призов не будет. Первые, третьи места. Третье место получает у нас, где же барабанную дробь найти-то, нежное солнышко. 14 баллов. Это третье место. Второе место. Фхагар. Первое место получает у нас Светогорский. Вообще, молодцы. Ну вот видишь, надо стараться. Плюс 6. Но это уже как-нибудь в следующий раз я еще игру проведу. Эта игра у нас будет. Ну я же медленно говорила, Светогорский. Третье место. Повторяю. Для очень особенных людей, которые, ну, может быть, глухие. Это я так в шутку сказала. Третье место. Нежное солнышко. Второе место в Хагар. Первое место Светогорский. В Хагар. У тебя 15 баллов. Если ты там еще и умножишь на 6 плюс, то ты переплюнешь самого Светогорского, ну, по чесноку, и все молодцы. А, ну вот, даже и умножай, не умножай, все равно ты второе место. Ой, он меня еще и плохо слышит, Светогорский. 33 коровы. Вот у тебя 33 балла. Так, и заключительный трек прозвучит от меня. И спасибо, кто был со мной и кто играл. Это будет у нас Хабиб, Джимми.

Всем пока-пока и спасибо, кто был со мною. Вы все, вы очень все молодцы. И до встречи завтра в 20:00. Будет у нас Аннушка удача, так что приходите к ней на эфир. У нее тоже очень хорошие эфиры. Не пожалеете, если придете к ней на эфир.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на Радиолидер. И ждут вас ваши заказики в личные сообщения Радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, отчет партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радиолидер. Реклама на Радиолидер.
0: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
8: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров отзвучала. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. А сейчас сибирячка друзьям.
5: Посвящается всем моим друзьям.

Но как прекрасно жить на белом свете, когда друзей вокруг огромный хоровод, и в каждом, даже отдаленном месте, горит компьютера волшебный огонек. Мы все общаемся по делу и без дела, и это важно каждому сейчас. Где кто и как узнать бы нам хотелось, в минуту эту думает о нас. Здесь нарушается чужое отчуждение, здесь все друзья и этим дорожат. В минуту каждую и в каждое мгновение участием и вниманием одарят. И каждый день спешу в ВК навстречу, и сообщений жду дыхание затая. Как хорошо, что есть на белом свете такие милые и близкие друзья. Спасибо вам, друзья мои, спасибо вам, мои родные, за пожелания, цветы, слова, что мне вы говорили. И все прекрасные на файлах ВК на стенке сохраню. Я улыбаюсь, их читая, я всех по-дружески люблю. Всем сердцем я желаю вам здоровья крепкого, успеха, удачи с верностью в любви и радостного в счастье смеха. И по утрам, монитор глазея, обжигаясь горячим кофе, представляю своих друзей я, лучезарных, веселых, сонных. Где-то дождь с леденящим ветром, где-то сушит жарище кожу. Разделяют нас километры, а сближает онлайн, похоже. А еще нас сближают чувства, и на радио вместе виснуть, и грустим мы, когда нам грустно, но стараемся все ж не киснуть. Сердцем импульсы излучая, огорчаемся и смеемся, и скучаем, уже скучаем, если на день один расстаемся. Пошлем друг другу слов букеты, утешим, в чем-то рассмешим, и на страницах интернета оставим часть своей души. Спасибо вам, незримые друзья, за то, что в жизни появились на минуту. Мне каждая секунда дорога, я вас люблю и помню все минуты. Всем моим радио онлайн друзьям, спасибо вам всем за дружбу.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

Нять с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. Увидание.

тебя, только помню, ты мой на этот раз. Нуси, нуси, куси, куси, миленький мой, я гоню, я вся во вкусе, рядом с тобой, я как бабочка, полетаю над всем, и все без проблем, я просто тебя съем. Нуси, нуси, куси, куси, миленький мой, я гоню, я вся во вкусе, рядом с тобой, я как бабочка, полетаю над всем, и все без проблем, я просто тебя. Съем, пуси, муси, пуси, пуси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе, рядом с тобой, я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем, я ночью тебя, учу тебя.

0: и просто тебя. Съем уси, уси, уси, уси, миленький мой. Я горю, я вся в укусе, рядом с тобой. Я как палочка покаяла все, и все без проблем. И ночью тебя.
1: Радиострана Талант принимает ваш музыкальный заказ.

beautiful. Танцуй под музыку, под эту светлую музыку. Пускай завидуют лузеры. Танцуй под музыку, когда нет выхода, только вход.

0: падайте легко, музику. Ти зі своїми айбузами. Танцуй под бузову.
1: Радио «Страна Талантов» принимает ваш музыкальный заказ.

звездями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Exclusive Sound.
1: Джей Дэнчо, котик, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

Ну, куда девушки принимать в вашем заказе?

Мама, опять твой лик передо мной. Он такой же чистый и святой. Мама, твои глаза глядят с тоской. Твой сын совсем уже седой.

0: сбылись мечты, я погрузился в пустоту.
1: Кот в шляпе, который сидит на радио, принимает ваш музыкальный заказ.

Джиалинка, Островок 123 принимает ваш музыкальный заказ.

И это был трек от Алинка Клубничка. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И спасибо вам за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон. За

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.